0: будет правильно. На этом построен мир.
1: Мы говорим с тобой на разных языках. Как всегда, но вещи, о которых мы говорим.

Оторвавшись от него, Маргарита покрепче сжала щетку и полетела помедленнее, вглядываясь в электрические провода и вывески, висящие поперек тротуара.

третий переулок вел прямо к Арбату. Здесь Маргарита совершенно освоилась с управлением щеткой, поняла, что это слушается малейшего прикосновения рук или ног, и что, летя над городом, нужно быть очень внимательной и не очень буйствовать.

от электрического света, безусловных рефлексов, от всех рождений, смертей, перерождений, смертей, перерождений, смертей, перерождений, смертей, перерождений.

Привет от холодного ума, от электрического смеха, безусловно. От всех рождений, смертей.